будет наводить, что он измерз, что он измерз. Не знаю, она где полиция, за широкого бак полиции, просто сломать дверь, просто сломать дверь. Просто сломать дверь, еще и шкири, барбавляться на клочки, с

Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,

А теперь на конец программу, так вщетло за сердечки полька-галёвка, ура, тырку, четыре пары, Куба, Собер, Войтек, Соляж и я, Вирджиани, един бубитка!